0: Өдөөңүн гактау жок. Токсуй катыгысуу зубаматтук акжаан уюнет миксаанут аңы катыгыгутинек катымайгада каңның мата тугаан уюнек тамаккуа икайок тигига сугуннаңнаңме эсмакс токсуй касысуут тикисиматиллугит туңгасукта катарсараппакка амматаманна нунарингну пораагарнек кайисатикканнио ятуннаңмияга теманганы нигуартаулоо киллунга пораага каттакуяароо симагамасивуллэр минигуартаага суттуллунга тааккуа нааратау каттакуяарлутик упаттаунгинна каттакуяарлутик тааккуа нунарит апаттиак таяк лэрмиллугит пинасуарусиуроо тумит каусуиттормиилаорлунга пинасуарусериянни мааннааёк арбиармииллунгалу тангерсануумиилааралунга тааккуа сакбиойимаёт хаангаккут ангунасуптулериккут катимайгараангу катауйут исумаарутауйунит тусарбигиллугиллу аксоруутауккиину юниклу аммару тунгасуптиттуиннааёрлунга тааккуа сооклу гавматукаккуннуунгаюнут тугаангаллуатартунит икайортауйимаюн луунниит пайпааэритсикиник луунниа канутииннақ асингинни оқаасиқараангамик таакуа нунабу гавамаккуниннуллуунни тугаангаппата уввалунни инуи катутсеқатигиингуннут тамаккунит гаттаут канаиксартангиллунга таакуа тусарбигиваклуги аммару қуяннамеерумавиккиарлунга малигалиортериоют Джан Мэйн аммару Джейми Каблитсиак катимакатигилоорлуги туннасуттиттиакатаулоормата тааккуа тусаамакатигиллута пиэкатигиттиакканниоярумаллуги сигаккиннакиллута.
1: Эй Лори, тема нуналинну пулагаппаллиагави пулагарсималартутиллу тема исумаалуутау юнит сеқану кисуни сивуллиутю хуяо юнитуса қаттарсимавит тааванилу киваллармикави маанна тунгасуттиттеқаттарнераратаарапит илиннеоқартеқарума юнит сунанилли исумаалуутаулуангуартунит уббалуунниит такуяогумагаяртуни маанаму тусақаттарсимавин.
0: Тамаккуа сури укаусиунгиннагаяттут соорлу иглукиксаруарнек таманнару нутаагуриартаугиарит амисунгуруарнингиннит аммару сунаттииннаит аккиттуруарнингинни тамаккуа нукитаарасуннек сунаттииннарни ниуверасуннек намминек сууммагаруартуллугит кисиани суннатуиннаа аккиттураарпаттуллуги таанна сивуллиу жаугаюксуни тааккуа сооклу гавамматукаккунну ауратаурорсимайоқ инуннут тугаангаллариллуни китунгаттинну икаюсиақ Innate Child First Initiative унеқартауйоқ таанна каюсииннақуяуллуни тамаккуару пеқутерчуат саққиққаннераақарнингинну тааккуа окасио катаурорлу теккаммару нигуттут таанна ине селаттук сарбин гуниарту тамаана арбиармииниартиллугу таманна паннаттиарсимакуяллуни канеқ тааккуа суорлу илинниариараартут иглоқаттиараагаруармага тамаккуа тааксумунгалу тугаангаюнит исимаару теқарнераартауллу киллу аммару пеқата таакуа икайортауйуманнигит аксоорнартиккуақаттарнинги тамаккуа утсернарпааллеру тиммариаруулаарлутик соорлу иниит аюнгиттуалуурмата аксоорнартиккуортуартуалуугалуартиллиги уллутамаа каюсииннақаттармата икайортуиқуйут нунеқатуминни икайорт икайоқатигиқуйут манисақуйут инуқатигиттиақуйут таманна аксуа иппиннаммақитту тамаани арвиарми
1: тема соорлу теекани катимавиджуанэрмик тема пилериқаттартати таавани аалуваами аммалу тамаккуа нунавууммит